2 года. По словам Зюганова, вопрос о переносе выборов может быть увязан с принятым Госдумой постановлением о фактической денонсации Беловежских соглашений. Глава администрации Московской области Анатолий Тяжлов предложил Совету Федерации рассмотреть вопрос о переносе президентских выборов. По мнению Тяжлова, в случае денонсации Беловежских соглашений логично перенести президентские выборы, поскольку страна окажется в другом правовом порядке. Если не отреагирует адекватно,